В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 24 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп выступил с предупреждением Ирану в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море. Министры иностранных дел Японии и Китая побеседовали впервые после ухудшения двусторонних отношений. США объявили о введении новых пошлин в отношении 60 торговых партнеров. А сейчас обо всем подробнее. Президент США Дональд Трамп быстро отреагировал на заявление повстанцев-хуситов в Йемене о том, что они совершили нападение на саудовские нефтяные танкеры в Красном море. Он заявил, что в случае новых таких атак США возложат ответственность за них на Иран. Трамп выступил с этим предупреждением в социальных сетях в четверг. Он заявил, что хуситы являются прокси-силой Ирана, и дальнейшие атаки могут вынудить вооруженные силы США нанести удары по обеим сторонам. Хуситы в четверг заявили, что атаковали два танкера ракетами и дронами. Они назвали эти атаки ответом на нарушение Саудовской Аравии, объявленной ими морской блокады. Американский новостной сайт Axios сообщил, что Трамп рассматривает возможность массированного удара по Ирану, который, по его словам, будет масштабнее, чем когда-либо прежде. Согласно сообщению сайта, Трамп признал, что такой удар будет иметь последствия, но заявил, что вооруженные силы США готовы, и он близок к принятию решения. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что нынешняя переговорная позиция Ирана – упрашивать о заключении сделки. Он также дал понять, что США продолжат усиливать давление на Тегеран. Рубио сделал эти заявления в эксклюзивном интервью NHK, когда его спросили, могут ли атаки США изменить позицию Тегерана. Интервью состоялось на Филиппинах в четверг. Это была первая личная беседа Рубио с японским СМИ с тех пор, как он вступил в должность государственного секретаря в январе прошлого года. Рубио заявил, что Иран постоянно обращается к ним, говоря, что хочет заключить сделку, но каждый раз, когда сделка заключается, эти ребята либо меняют свое мнение, либо нарушают условия соглашения. Он добавил, что за это им придется заплатить. Ранее повстанцы-хуситы в Йемене совершили нападение на два нефтяных танкера в Красном море. Рубио отметил, что хуситы во многом являются прокси Ирана, и добавил, что они долгое время оставались в стороне от конфликта. Однако, сказал он, Иран нашел способ втянуть их в это, подтолкнув к новому конфликту с Саудовской Аравией. Он добавил, что это неудивительно, и мы уже видели, что иранцы прибегают к этой тактике. Рубио также сказал, хуситам следует очнуться и понять, что им не следует позволять втягивать их в это. Это может привести к их гибели. Что касается японо-китайских отношений, Рубио заявил, что он обеспокоен, поскольку риторика Пекина очень агрессивна и, похоже, особенно сосредоточена на Японии. Он подчеркнул важность укрепления связи между Японией и Соединенными Штатами, заявив, «Один из лучших способов предотвратить конфликт – это сдерживание, а лучший способ обеспечить сдерживание – это продолжать развивать наши отношения». Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу сообщил, что побеседовал с главой внешнеполитического ведомства Китая. Это первый контакт между министрами иностранных дел двух стран после ухудшения двусторонних отношений в ноябре прошлого года, когда премьер-министр Японии Такаити Санае высказалась в парламенте о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. Мотеги находится с визитом на Филиппинах, где участвует в заседании министров иностранных дел стран АСЕАН. Он сообщил представителям СМИ, что в среду между заседаниями у него состоялась краткая беседа с министром иностранных дел Китая Ваном И, в ходе которой они обсудили двусторонние отношения. Детали этой беседы не разглашаются. Мотеги, как представляется, подчеркнул важность диалога. Японский министр вновь заявил, что диалог необходим в свете проблем и вызовов, которые существуют между странами. Мотеги отметил, что Япония и Китай играют важную роль в обеспечении мира в регионе, и продолжать диалог чрезвычайно важно. Мотеги также сообщил, что во вторник на ужине, организованном министром иностранных дел Филиппин, у него состоялся краткий обмен мнениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, они обсудили двусторонние связи и ситуацию в регионе.
Мотеги отметил, что Россия является соседом Японии, и важно надлежащим образом регулировать двусторонние отношения, включая контакты между правительствами двух стран и взаимодействие между людьми. Он также заявил, что Токио будет и впредь предпринимать соответствующие шаги с учетом интересов Японии. Администрация президента США Дональда Трампа объявила в четверг о введении дополнительных пошлин на товары 60 основных торговых партнеров, включая Японию. Сообщается, что пошлины вступят в силу сразу после полуночи пятницы по восточному времени США. Администрация заявила, что пошлина на японский импорт составит 12,5%, если существующая пошлина на этот импорт ниже указанного уровня. Дополнительные пошлины не будут введены, если они уже превышают 12,5%. Новые пошлины заменят действующие 10%, срок действия которых истекает сразу после полуночи пятницы. Администрация Трампа заявила, что дополнительная 12,5% пошлина основана на статье 301 закона о торговле. Эта статья направлена против стран и регионов, которые, по утверждению администрации, не приняли надлежащих мер против товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Птицеводческая компания в Центральной Японии сообщила, что куры несут меньше яиц из-за сильной жары, охватившей регион. Птицеферма со штаб-квартирой в городе Обу у префектуры Айти держит около 100 тысяч кур, в том числе более 20 тысяч птиц местной премиальной породы Нагоя Котин. Компания поставляет около 80 тысяч яиц в день. По ее данным, со вторника по утро четверга погибло более 100 кур. На этой неделе город охватила палящая жара, максимальная температура превысила 39 градусов. Из-за зноя куры потеряли аппетит, в результате чего количество откладываемых ими яиц сократилось. Компания сообщает, что на этой неделе объем поставок сократился примерно на 5% по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, отмечается, что увеличилась доля более мелких яиц. Руководитель компании заявил, что в

поверхностью. Третьеклассники в четверг завершили работу над лабиринтом, украсив вход полосками желтой бумаги. На одной из них посетителей призывают сохранять позитивный настрой, как у подсолнухов. Затем ученики прошли по лабиринту в поисках выхода. Подсолнухи высотой самих детей заполняют поле площадью 3300 квадратных метров. Некоторые дети сказали, что это было сложно, но увлекательно. Лабиринт будет открыт для посетителей до конца этого месяца. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о комбине, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
3: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
3: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
4: Токейдай но нака ни имас.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
3: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
3: Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
4: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
4: А, Кайто.
0: Ой, Кайто.
4: Коччи-коччи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
3: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами, двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите

0: название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токэ дай», а местоположение – внутри, «нака», правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
2: «Токэ дай но нака ни имас». «Токэ дай но нака ни имас».
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
3: Има доко ни имаску ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
3: Има доко ни имаску ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имаску ка?». Недавно мы узнали, что «доко» — вопросительное слово «где».
3: Кайсац но май ни имаску.
1: Перед турникетом.
0: Кайсацу — это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни — это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
2: Има доко ни имаску ка? Кайсацу но май ни имаску. Кайсацу но май ни имаску.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
2: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
2: Нака.
0: Попробуйте.
4: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это...
2: Information. Information.
0: А рядом...
2: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
4: Information の横にいます。Information の横にいます。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
5: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Вакаримашта.
7: Вакаримашта.
8: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
2: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
9: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
5: 時計台の中にいます。
9: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。
10: あ、カイト、こっちこっち。
11: ごめん、遅くなって。
12: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
1: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти

0: огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
1: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 24 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп выступил с предупреждением Ирану в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море. Министры иностранных дел Японии и Китая побеседовали впервые после ухудшения двусторонних отношений. США объявили о введении новых пошлин в отношении 60 торговых партнеров. А сейчас обо всем подробнее. Президент США Дональд Трамп быстро отреагировал на заявление повстанцев-хуситов в Йемене о том, что они совершили нападение на саудовские нефтяные танкеры в Красном море. Он заявил, что в случае новых таких атак США возложат ответственность за них на Иран. Трамп выступил с этим предупреждением в социальных сетях в четверг. Он заявил, что хуситы являются прокси-силой Ирана, и дальнейшие атаки могут вынудить вооруженные силы США нанести удары по обеим сторонам. Хуситы в четверг заявили, что атаковали два танкера ракетами и дронами. Они назвали эти атаки ответом на нарушение Саудовской Аравии, объявленной ими морской блокады. Американский новостной сайт Axios сообщил, что Трамп рассматривает возможность массированного удара по Ирану, который, по его словам, будет масштабнее, чем когда-либо прежде. Согласно сообщению сайта, Трамп признал, что такой удар будет иметь последствия, но заявил, что вооруженные силы США готовы, и он близок к принятию решения. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что нынешняя переговорная позиция Ирана – упрашивать о заключении сделки. Он также дал понять, что США продолжат усиливать давление на Тегеран. Рубио сделал эти заявления в эксклюзивном интервью NHK, когда его спросили, могут ли атаки США изменить позицию Тегерана. Интервью состоялось на Филиппинах в четверг. Это была первая личная беседа Рубио с японским СМИ с тех пор, как он вступил в должность государственного секретаря в январе прошлого года. Рубио заявил, что Иран постоянно обращается к ним, говоря, что хочет заключить сделку, но каждый раз, когда сделка заключается, эти ребята либо меняют свое мнение, либо нарушают условия соглашения. Он добавил, что за это им придется заплатить. Ранее повстанцы-хуситы в Йемене совершили нападение на два нефтяных танкера в Красном море. Рубио отметил, что хуситы во многом являются прокси Ирана, и добавил, что они долгое время оставались в стороне от конфликта. Однако, сказал он, Иран нашел способ втянуть их в это, подтолкнув к новому конфликту с Саудовской Аравией. Он добавил, что это неудивительно, и мы уже видели, что иранцы прибегают к этой тактике. Рубио также сказал, хуситам следует очнуться и понять, что им не следует позволять втягивать их в это. Это может привести к их гибели. Что касается японо-китайских отношений, Рубио заявил, что он обеспокоен, поскольку риторика Пекина очень агрессивна и, похоже, особенно сосредоточена на Японии. Он подчеркнул важность укрепления связи между Японией и Соединенными Штатами, заявив, «Один из лучших способов предотвратить конфликт – это сдерживание, а лучший способ обеспечить сдерживание –

это продолжать развивать наши отношения. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу сообщил, что побеседовал с главой внешнеполитического ведомства Китая. Это первый контакт между министрами иностранных дел двух стран после ухудшения двусторонних отношений в ноябре прошлого года, когда премьер-министр Японии Такаити Санае высказалась в парламенте о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. Мотеги находится с визитом на Филиппинах, где участвует в заседании министров иностранных дел стран АСЕАН. Он сообщил представителям СМИ, что в среду между заседаниями у него состоялась краткая беседа с министром иностранных дел Китая Ваном И, в ходе которой они обсудили двусторонние отношения. Детали этой беседы не разглашаются. Мотеги, как представляется, подчеркнул важность диалога. Японский министр вновь заявил, что диалог необходим в свете проблем и вызовов, которые существуют между странами. Мотеги отметил, что Япония и Китай играют важную роль в обеспечении мира в регионе, и продолжать диалог чрезвычайно важно. Мотеги также сообщил, что во вторник на ужине, организованном министром иностранных дел Филиппин, у него состоялся краткий обмен мнениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, они обсудили двусторонние связи и ситуацию в регионе. Мотеги отметил, что Россия является соседом Японии, и важно надлежащим образом регулировать двусторонние отношения, включая контакты между правительствами двух стран и взаимодействие между людьми. Он также заявил, что Токио будет и впредь предпринимать соответствующие шаги с учетом интересов Японии. Администрация президента США Дональда Трампа объявила в четверг о введении дополнительных пошлин на товары 60 основных торговых партнеров, включая Японию. Сообщается, что пошлины вступят в силу сразу после полуночи пятницы по восточному времени США. Администрация заявила, что пошлина на японский импорт составит 12,5%, если существующая пошлина на этот импорт ниже указанного уровня. Дополнительные пошлины не будут введены, если они уже превышают 12,5%. Новые пошлины заменят действующие 10%, срок действия которых истекает сразу после полуночи пятницы. Администрация Трампа заявила, что дополнительная 12,5% пошлина основана на статье 301 закона о торговле. Эта статья направлена против стран и регионов, которые, по утверждению администрации, не приняли надлежащих мер против товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Птицеводческая компания в Центральной Японии сообщила, что куры несут меньше яиц из-за сильной жары, охватившей регион. Птицеферма со штаб-квартирой в городе Обу у префектуры Айти держит около 100 тысяч кур, в том числе более 20 тысяч птиц местной премиальной породы Нагоя Котин. Компания поставляет около 80 тысяч яиц в день. По ее данным, со вторника по утро четверга погибло более 100 кур. На этой неделе город охватила палящая жара, максимальная температура превысила 39 градусов. Из-за зноя куры потеряли аппетит, в результате чего количество откладываемых ими яиц сократилось. Компания сообщает, что на этой неделе объем поставок сократился примерно на 5% по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, отмечается, что увеличилась доля более мелких яиц. Руководитель компании заявил, что в прошлом году куры могли постепенно привыкнуть к жаре, но в этом году они не способны адаптироваться из-за очень резкого повышения температуры. Он отметил, что такой уровень жары ранее не наблюдался, поэтому компания рассматривает возможность принятия дополнительных мер. Дети в префектуре Нагасаки на западе Японии побродили по гигантскому лабиринту в поле из примерно 150 тысяч подсолнухов. Учащиеся начальной школы с 2023 года ежегодно делают лабиринт из подсолнухов в городе Унзен при помощи местных жителей. Дети самостоятельно разработали маршрут от входа до выхода. Они надеются, что лабиринт станет новой туристической достопримечательностью. Третьеклассники в четверг завершили работу над лабиринтом, украсив вход полосками желтой бумаги. На одной из них посетителей призывают сохранять позитивный настрой, как у подсолнухов. Затем ученики прошли по лабиринту в поисках выхода. Подсолнухи высотой с самих детей заполняют поле площадью 3300 квадратных метров. Некоторые дети сказали, что это было сложно, но увлекательно. Лабиринт будет открыт для посетителей до конца этого месяца. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о комбине – удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
4: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
4: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
4: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
4: Джа, бокумо сугу сотчи ни икуне.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
5: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
5: А, Кайто!
0: Ой, Кайто.
5: Кочи-кочи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
4: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
5: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токеедай», а местоположение – внутри, «нака». Правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
6: «Токеедай но нака ни имас». 時計台の中にいます。
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
3: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
3: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имас ка». Недавно мы узнали, что «доко» — вопросительное слово «где».
3: Кайсац но май ни имас.
1: Перед турникетом.
0: Кайсацу — это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни — это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
6: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас. Кайсац но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини это?
6: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
6: Нака.
0: Попробуйте.
7: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это?
6: Информейшн. Информейшн.
0: А рядом?
6: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
7: Информейшн но йоко ни имас. Информейшн но йоко ни имас.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
5: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Вакаримашта.
9: Вакаримашта.
10: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
6: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
2: Мошмоши, Тамсан. Има доко ни иру но?
11: Токейдай но нака ни имас.
2: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
11: Вакаримашта.
5: あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
12: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
1: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбини продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
1: Еще в комбини очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 24 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп выступил с предупреждением Ирану в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море. Министры иностранных дел Японии и Китая побеседовали впервые после ухудшения двусторонних отношений. США объявили о введении новых пошлин в отношении 60 торговых партнеров. А сейчас обо всем подробнее. Президент США Дональд Трамп быстро отреагировал на заявление повстанцев-хуситов в Йемене о том, что они совершили

нападение на саудовские нефтяные танкеры в Красном море. Он заявил, что в случае новых таких атак США возложат ответственность за них на Иран. Трамп выступил с этим предупреждением в социальных сетях в четверг. Он заявил, что хуситы являются прокси-силой Ирана, и дальнейшие атаки могут вынудить вооруженные силы США нанести удары по обеим сторонам. Хуситы в четверг заявили, что атаковали два танкера ракетами и дронами. Они назвали эти атаки ответом на нарушение Саудовской Аравии, объявленной ими морской блокады. Американский новостной сайт Axios сообщил, что Трамп рассматривает возможность массированного удара по Ирану, который, по его словам, будет масштабнее, чем когда-либо прежде. Согласно сообщению сайта, Трамп признал, что такой удар будет иметь последствия, но заявил, что вооруженные силы США готовы, и он близок к принятию решения. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что нынешняя переговорная позиция Ирана – упрашивать о заключении сделки. Он также дал понять, что США продолжат усиливать давление на Тегеран. Рубио сделал эти заявления в эксклюзивном интервью NHK, когда его спросили, могут ли атаки США изменить позицию Тегерана. Интервью состоялось на Филиппинах в четверг. Это была первая личная беседа Рубио с японским СМИ с тех пор, как он вступил в должность государственного секретаря в январе прошлого года. Рубио заявил, что Иран постоянно обращается к ним, говоря, что хочет заключить сделку, но каждый раз, когда сделка заключается, эти ребята либо меняют свое мнение, либо нарушают условия соглашения. Он добавил, что за это им придется заплатить. Ранее повстанцы хуситы в Йемене совершили нападение на два нефтяных танкера в Красном море. Рубио отметил, что хуситы во многом являются прокси Ирана, и добавил, что они долгое время оставались в стороне от конфликта. Однако, сказал он, Иран нашел способ втянуть их в это, подтолкнув к новому конфликту с Саудовской Аравией. Он добавил, что это неудивительно, и мы уже видели, что иранцы прибегают к этой тактике. Рубио также сказал, хуситам следует очнуться и понять, что им не следует позволять втягивать их в это. Это может привести к их гибели. Что касается японо-китайских отношений, Рубио заявил, что он обеспокоен, поскольку риторика Пекина очень агрессивна и, похоже, особенно сосредоточена на Японии. Он подчеркнул важность укрепления связей между Японией и Соединенными Штатами, заявив, «Один из лучших способов предотвратить конфликт – это сдерживание, а лучший способ обеспечить сдерживание – это продолжать развивать наши отношения». Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу сообщил, что побеседовал с главой внешнеполитического ведомства Китая. Это первый контакт между министрами иностранных дел двух стран после ухудшения двусторонних отношений в ноябре прошлого года, когда премьер-министр Японии Такаити Санае высказалась в парламенте о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. Мотеги находится с визитом на Филиппинах, где участвует в заседании министров иностранных дел стран АСЕАН. Он сообщил представителям СМИ, что в среду между заседаниями у него состоялась краткая беседа с министром иностранных дел Китая Ваном И, в ходе которой они обсудили двусторонние отношения. Детали этой беседы не разглашаются. Мотеги, как представляется, подчеркнул важность диалога. Японский министр вновь заявил, что диалог необходим в свете проблем и вызовов, которые существуют между странами. Мотеги отметил, что Япония и Китай играют важную роль в обеспечении мира в регионе, и продолжать диалог чрезвычайно важно. Мотеги также сообщил, что во вторник на ужине, организованном министром иностранных дел Филиппин, у него состоялся краткий обмен мнениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, они обсудили двусторонние связи и ситуацию в регионе. Мотеги отметил, что Россия является соседом Японии, и важно надлежащим образом регулировать двусторонние отношения, включая контакты между правительствами двух стран и взаимодействие между людьми. Он также заявил, что Токио будет и впредь предпринимать соответствующие шаги с учетом интересов Японии. Администрация президента США Дональда Трампа объявила в четверг о введении дополнительных пошлин на товары 60 основных торговых партнеров, включая Японию. Сообщается, что пошлины вступят в силу сразу после полуночи пятницы по восточному времени США. Администрация заявила, что пошлина на японский импорт составит 12,5%, если существующая пошлина на этот импорт ниже указанного уровня.
Дополнительные пошлины не будут введены, если они уже превышают 12,5%. Новые пошлины заменят действующие 10%, срок действия которых истекает сразу после полуночи пятницы. Администрация Трампа заявила, что дополнительная 12,5% пошлина основана на статье 301 закона о торговле. Эта статья направлена против стран и регионов, которые, по утверждению администрации, не приняли надлежащих мер против товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Птицеводческая компания в Центральной Японии сообщила, что куры несут меньше яиц из-за сильной жары, охватившей регион. Птицеферма со штаб-квартирой в городе Обу у префектуры Айти держит около 100 тысяч кур, в том числе более 20 тысяч птиц местной премиальной породы Нагоя Котин. Компания поставляет около 80 тысяч яиц в день. По ее данным, со вторника по утро четверга погибло более 100 кур. На этой неделе город охватила палящая жара, максимальная температура превысила 39 градусов. Из-за зноя куры потеряли аппетит, в результате чего количество откладываемых ими яиц сократилось. Компания сообщает, что на этой неделе объем поставок сократился примерно на 5% по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, отмечается, что увеличилась доля более мелких яиц. Руководитель компании заявил, что в прошлом году куры могли постепенно привыкнуть к жаре, но в этом году они не способны адаптироваться из-за очень резкого повышения температуры. Он отметил, что такой уровень жары ранее не наблюдался, поэтому компания рассматривает возможность принятия дополнительных мер. Дети в префектуре Нагасаки на западе Японии побродили по гигантскому лабиринту в поле из примерно 150 тысяч подсолнухов. Учащиеся начальной школы с 2023 года ежегодно делают лабиринт из подсолнухов в городе Унзен при помощи местных жителей. Дети самостоятельно разработали маршрут от входа до выхода. Они надеются, что лабиринт станет новой туристической достопримечательностью. Третьеклассники в четверг завершили работу над лабиринтом, украсив вход полосками желтой бумаги. На одной из них посетителей призывают сохранять позитивный настрой, как у подсолнухов. Затем ученики прошли по лабиринту в поисках выхода. Подсолнухи высотой с самих детей заполняют поле площадью 3300 квадратных метров. Некоторые дети сказали, что это было сложно, но увлекательно. Лабиринт будет открыт для посетителей до конца этого месяца. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о комбине, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
4: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
4: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
4: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
4: Джа, боку му сугу сочи ни икуне.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
3: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
3: А, Кайто.
0: Ой.

0: ライト、こっちこっち。
1: ごめん、遅くなって。
2: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами.
0: 時計台の中にいます。
2: Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. 時計台 – это башня с часами. А нака – внутри. 時計台の中で означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
3: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
2: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
3: Понятно.
2: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами».
4: 時計台の中にいます。
2: Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
3: В нашей фразе ориентир – башня с часами, токеедай, а местоположение – внутри, нака, правильно?
2: Правильно.
3: Послушайте и повторите.
4: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。
2: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
5: Има доко ни имаску ка? Кайсацу но май ни имасу.
2: Давайте разберем эту беседу.
5: Има доко ни имаску ка?
3: Где вы сейчас находитесь?
2: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите доко ни имаску ка. Недавно мы узнали, что доко – вопросительное слово «где».
5: Кайсацу но май ни имасу.
3: Перед турникетом.
2: Кайсацу – это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни – это перед турникетом.
3: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
4: Има доко ни имасу ка? Кайсацу но май ни имасу. Кайсацу но май ни имасу.
2: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
4: Комбини. Комбини.
2: А как мы узнали раньше, внутри?
4: Нака.
2: Попробуйте.
6: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
2: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски – это?
4: Information. Information.
2: А рядом?
4: Йоко. Йоко.
2: Попробуйте.
6: Information の横にいます. Information の横にいます.
2: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
0: Вакаримашта.
2: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.

0: собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
2: Покаримашта.
3: Покаримашта.
4: Покаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
3: Покаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
5: もしもし, Tam-san. 今どこにいるの?
6: 時計台の中にいます。
5: え、中? じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
6: わかりました。
7: あ、 カイト、 こっちこっち。
8: ごめん、 遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
1: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
1: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!